0: 17
1: Odysseus onder het voor, onder hem. Poi nel mondo sono
2: имущество
3: Мезносов Российской. Заявление о... Есть и другие заявления.
4: Такое...